Mm-hmm.

nos reunimos allí y todo comenzó a surgir como un sueño.

Нет времени, чтобы себя обмануть. И нет ничего, чтобы просто уснуть. И нет никого, кто способен нажать на курок. Моя голова в перекрестках железных дорог. Есть целое небо, но нечем дышать, здесь тесно. Но я не пытаюсь бежать, я прочно запутался в сетке ошибочных строк. Моя голова в перекрестках железных дорог. Нарушены правила в нашей игре, и я повис на телефонном шнуре. Смотрите, сегодня петля на плечах палача. Скажи мне прощай, помолись, скорее кончай. Минута считалась за несколько лет, но ты мне купила обратный билет. И вот уже ты мне приносишь заваренный чай. С него начинается мертвый сезон. 6 твоих цифр помнит мой телефон, хотя он давно помешался на длинных гудках. Нам нужно молчать, стиснув зубы до боли в висках. Фильтр сигареты испачкан в крови. Я еду по минному полю любви. Хочу каждый день умирать у тебя на руках. Мне нужно хоть раз умереть у тебя на руках. Но любовь это слишком похожа на ложь. Пришитая к коже дешевая брошь, прицепленный к жестким вагонам вагон-ресторан. И даже любовь не поможет сорвать тот кран. Любовь режиссер с удивленным лицом, снимающий фильмы с печальным концом. Она все равно так хотелось смотреть на экран. Любовь это мой заколдованный дом. Мы двое, что все еще спят там вдвоем. На улице Сакованцети, мой дом 22. Они еще спят, но они еще помнят слова. Их ловит безумный ночной телеграф. Любовь это то, в чем я прав и не прав. И только любовь дает мне на это права. Любовь, как куранты отставших часов, стойкая боязнь чужих адресов. Любовь это солнце, которое видит закат. Любовь это я, это твой неизвестный солдат. Любовь это снег и глухая стена. Любовь это несколько капель вина. Любовь это поезд Свердловск-Ленинград и назад. Это поезд Свердловск-Ленинград и назад. Где нет времени, чтобы себя обмануть. И нет ничего, чтобы просто уснуть. Нет никого, кто способен нажать на курок. Моя голова перекресток железных дорог.

девки в экстренном порядке.

Светка Колькина жена мне нечаянно дала. Как-то, между прочим, понравилось мне очень.

У тебя такие глаза, будто в каждом по два зрачка.

0: любит ее и боится за свою любовь, не пошла бы даже на унижение.
1: Что это, какой-то...
0: Развод какой-то.
1: Харизматичный толстячок с тобой сегодня на свидании.
0: Все, Коль, ты плохой советчик.

капают слезы, когда мне под ноги кидают розы, когда люди на улице и в окнах квартир меня встречают и устраивают пир на весь мир. Мне рады даже малые дети, мне машут даже деревья в ветви, меня приветствуют все, все как один. Я

21st century. First century.

Yeah, Babylon, give me what is mine. Yeah, mine.

0: Это тоже новая песня, я ее исполнял на вечеринке сайта «Букник». И мы вот спорили потом, насколько она appropriate. Мне кажется, она очень appropriate, потому что такая патриархальная песня, это мужчина и женщина.
1: Мне кажется, совсем inappropriate. Минуточку, сейчас
0: я... Мужчина возлегает в позе восточного деспота.
1: Чуть слышно.
0: В позе восточного деспота он лежит, возлегает и говорит ей, она во всем с ним соглашается. Уёбище я, хорошая ты, мне так не хватает твоей чистоты. Уёбище я.

0: как свинья, живу как говно. Ты там угораешь, а мне все равно. Живу как свинья, живу как говно. Ты там угораешь, а мне все равно.
1: Живем!

0: ее обещая, хорошая ты, мне так не хватает твоей полноты. Ой, обещая, хорошая ты, мне так не хватает твоей полноты. Уёбищая, хорошая ты, мне так не хватает твоей теплоты. Уёбищая, хорошая ты, мне так не хватает твоей теплоты.
1: Хорошая я, уёбище ты, мне так не хватает твоей мерзлоты. Хорошая я, уёбище ты, мне так не хватает твоей мерзлоты.
0: Опять я мудак, опять я козел, опять я себя безобразно повел. Опять я мудак, опять я козел, опять я себя безобразно повел.
1: А

гори огнем, ебись я конем, я знаю, всегда мы друг друга поймем. Гори огнем, ебись я конем, я знаю, всегда мы друг друга поймем.

walking on water, through a desert.

0: FIP Monde.
1: ¡Uh, loco, mira! ¡Mira! ¡Se pixeló! ¡Se pixeló el vinito!

0: передаем сигналы точного времени. Начало шестого сигнала соответствует 15 часам московского времени.
1: Говорит Москва. В столице 15 часов. В Ашхабаде 17, в Караганде 18, в Красноярске 19, в Иркутске 20, в Чите 21, в Хабаровске, Владивостоке 22, в Южно-Сахалинске 23 часа, в Петропавловске на Камчатке полночь.

Дядвої работні. Дядвої снуда, дядвої работні.

0: Это грустно или весело?
1: Это печально.
0: Печально, да? Ну все. Спасибо тебе.
2: Кушет! Кушет!
1: Чувак, это рэпчик.
3: Да ты поторопись! У нас сейчас обед! Котлетки! С макарошками! С пюрешкой! С пюрешкой! На обеде встретимся! Ну, будь здоров!
4: Ну, бывай!
5: Шоколад ни в чем не виноват, пацаны. В натуре.

0: Лаки с ананасами. Вообще он меня бесит. Вкусный чай. Он так утоляет жажду, я чувствую себя человеком. Вот. Все. Я Никита Литвинков.
1: Стыдно, блядь! Нет, чего тебе надо, блядь? Свали отсюда, блядь! Нет, свали отсюда, блядь!
2: Прекрасное имя. Аллах Акбар.
3: Самое лучшее лечение геморроя – это живой огурец. Вот он. Размер его должен быть примерно как толщина большого пальца.
4: Йоу, с вами Влад Борщ, вы ёбки, блядь, суки.
5: Я иду ща!
4: А, так вот, я вас просто, блядь, ненавижу, ублюдки.
5: Да сейчас, мам, блядь, подожди.
6: Наталья, морская пехота, я сейчас сяду за руль, а ты вылетишь отсюда. Нет, жив в Москве. Ну, я тебя сейчас сделаю здесь. Простите, а у вас не будет 1 рубля на дорогу?
7: У вас же жив в Москве.
6: Ну, так он в Москве, а я вроде как в другом культурном городе. Ну, ладно, посиди, друзок. Ты пары добрее.
8: Коля тут так мало, это наша тачка, блядь. Ты выебался этим, пизды дал. Ты на пенек сел, должен был косарь дать. А тут хули так мало, урод, блядь, ты. Уеба. Иди нахуй, пидор, блядь. Какую ебу, сука.
9: Я ломал стекло.

0: Ко пьянке гребнички снимают стресс.
1: Доктор Хаус советует: заканчивай с этой хуйней. Доктор Хаус советует: не начинай, если это возможно. Доктор Хаус советует мне, тебе пусть советует твой. Только будь осторожен. А если ты девочка, будь осторожна.

сгибаться, чтоб не обламываться.

beautiful and perfect world.

Зайди в телефонную будку, скажи, чтоб закрыли дверь в квартире твоей. Сними свою обувь, мы будем ходить босиком.

мне на хвост наступали, говорили, в лапах был маленький алый флаг. Говорили, свергали глаза мои на баррикадах. Говорили, увидали бы меня еще раз, хотя бы вдали дела мои были плохи. Хвалили, ругали, не помню, называли пройдохой, но...

Приготовьтесь к выполнению гимнастических упражнений. Выпрямитесь, голову повыше, плечи слегка назад. Вдохните на месте, шагом марш. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Прямее, прямее держитесь.

Теперь надо потянуться и глубоко подышать. Ноги поставьте на ширину, плеч. Руки согните перед грудью. Пальцы соприкасаются.

Ири еще раз. Опустите руки. Ноги поставьте шире плеч. Следующее упражнение, третье. Повороты туловища с наклоном вперед. Руки поднимите в стороны. Сгибая руки, наклоните туловище вперед и коснитесь левым локтем бедра правой ноги. Правую руку заложите за спину. Раз, два. Выпрямитесь и поднимите руки в стороны. Три, четыре. Теперь, наклоняясь вперед, коснитесь правым локтем бедра левой ноги. Левую руку за спину. Раз, два. В исходное положение. Три, четыре. Вдохните, продолжаем. Наклоняйтесь.

Правильные. Ноги соедините, руки опустите. Четвертое упражнение. Опускание на колено. Поднимите руки вверх. Отставляя левую ногу подальше назад, опуститесь на левое колено. Руки положите на правое колено. Делаем. Раз, два. Упираясь в колено, встаньте, приставьте ногу и поднимите руки вверх. Три, четыре. Проделайте тоже, опускаясь на правое колено. Раз, два. В исходное положение. Три, четыре. Делаем под музыку. Раз, два. Три, четыре. Выдох. Опуститься на колено. Вдох. В исходное положение вернуться. Раз, два.

продолжаете. Выпрямите спину. Мягче опускайтесь на колено. Продолжайте.

Опустите руки. Пятое упражнение. Поднимание ноги вперед. Отведите левую руку назад. Правую поднимите вперед. Одновременно поднимите левую ногу вперед. Постарайтесь носком коснуться правой ладони. Делаем. Раз. Опустите ногу и руки. Два. Теперь, отводя правую руку назад и поднимая левую вперед, коснитесь носком правой ноги левой ладони. Раз. В исходное положение. Два. Продолжаем. Левую ногу поднять. Опустить. Правую поднять. Опустить. Раз.

Počujem. А теперь ложитесь на коврик на спину. Ноги соедините. Руки положите вдоль туловища ладонями вниз. Шестое упражнение – сгибание и выпрямление ног. Подтяните колени к груди. Раз. Выпрямите ноги вверх. Два. Опустите ноги. Три. Четыре. Дышите равномерно. Продолжаем. Ноги согнуть. Выпрямить. Опустить. Согните ноги побольше. Полностью выпрямите. Плавно опустите. Раз. Два. Три. Четыре. Раз. Два. Три. Четыре. Продолжайте.

на кончик. Ноги положите врозь, ладони переведите на живот, мышцы расслабьте, глубоко подышите.

А теперь вставайте. Ноги поставьте шире плеч. Руки согните, кулаки к плечам. Локти опустите. Седьмое упражнение – наклоны туловища в стороны. Наклоните туловище влево и, разжимая пальцы, выпрямите руки вверх. Раз, два. Выпрямите с кулаки к плечам. Три, четыре. Тоже проделайте, наклоняясь вправо. Раз, два. В исходное положение. Три, четыре. При наклоне делайте выдох, при выпрямлении вдох. Делаем под музыку. Влево наклоняемся. Раз, два. Выпрямляемся. Три, четыре. Вправо. Раз, два, три, четыре. Выдох, вдох, выдох, вдох. Точнее наклоняйтесь в сторону.

выпрямиться. Право. И достаточно. Ноги соедините. Руки переведите на пояс. Восьмое упражнение. Прыжки на месте. Поставьте ноги накрест. Левую перед правой. Прыжком поставьте ноги врозь. Раз. Прыжком скрестите ноги. Поставьте правую перед левой. Два. Снова прыжком поставьте ноги врозь. Три. Скрестите ноги. Поставьте левую перед правой. Четыре. Так и продолжайте. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Полегче прыгайте. На носках.

Поднимите руки вперед, вверх, вдохните. Опустите в стороны вниз, выдохните. Поглубже вдохните. Полностью выдохните. Руки вверх. Опустите. Еще раз. Достаточно. Занятия окончены. Переходите к водным процедурам.

glass. You know, I relax by the bass.

la paz.

Защитил дисс по медицине. Теперь меня с уважением называют гер доктор Отто фон Шпее. Я преуспел в науке. Мое исследование о взрывчатых веществах триметилового ряда получило множество восторженных откликов, цитировалось в авторитетнейших академических изданиях, и университетская профессура хором предвещала мне блестящую карьеру. Однако внезапное начало войны с Францией, извините за каламбур, положило моим ученым студиям конец. Вальдерих вступил в один из наиболее боевых полков, принял участие почти во всех сражениях, покрыл себя славой и, возвратившись без единой царапины, получил крест за доблесть. Я же работал в тыловом военном госпитале по нашу сторону границы, к военной территории никогда даже и не приближался, но все же ухитрился получить перелом руки. Санитары уронили на меня носилки, а также рожестое воспаление, которым заразился от одного из очень немногих раненых, коему довелось пребывать под моей заботой. Мне не досталось ни медали, ни креста. Впрочем, зато после всех этих своих злоключений я более-менее спокойно вернулся в Берлин и продолжил там научную деятельность в качестве приват-доцента на кафедрах химии и физики. Вы, разумеется, можете спросить, какое отношение имеют вышеописанные злоключения к той рождественской истории, о которой я сейчас собираюсь поведать? Надеюсь все же, что описываю их не зря. На этом фоне вам легче будет в полной мере оценить случай, венчающий мой список напасти. Вдобавок, дорогие читатели, сделайте скидку на то, что я немец, и поэтому, вероятно, несколько перебарщиваю с педантически-романтическим многословием. Во всяком случае, моей нации присуща подобная репутация. Я испытываю подлинное восхищение стремительностью английского стиля, который позволяет передать коротко даже самые велеречивые описания – но боюсь, что мне не стоит стремиться подражать манере британских повествователей. Это станет жалким зрелищем. Вроде того, как если бы какой-либо из аистов моего мюльхаузеновского детства, у нас в городке чуть ли не на каждой крыше располагались гнезда этих солидных, ширококрылых, основательных птиц, вдруг преисполнился желание не парить, а порхать, мелко трепеща крыльями, подобно малиновке. А теперь, наконец, я могу перейти к рассказу о самом памятном Рождестве в моей жизни. Точнее, о вечере накануне Рождества — сочельнике. Обосновавшись в Берлине, я долгое время прилагал массу усилий, пытаясь сочетать частную медицинскую практику с работой приват-доцента, а заодно и с тем, что в Англии называется репетиторством. Несколько лет мне удавалось ехать на всех этих лошадках одновременно, но они тянули в слишком уж разные стороны. В конце концов, я обнаружил, что врачебная практика, проходящая, так уж получилось, главным образом среди низов общества, чересчур благоприятствует моему таланту вечно встревать во всякие неприятности. Пришлось с ней расстаться. Поэтому я арендовал частный дом в тихом квартале и принялся там за научные исследования, преимущественно по той же теме, которая так привлекала меня ранее. А именно, по химии взрывчатых веществ. Мои расходы были небольшими, и все деньги, которые удавалось сэкономить, я тратил на покупку разнообразнейших научных инструментов и механических устройств. Вскоре я уже мог похвастаться маленькой, но в высшей степени полноценной лабораторией. Пускай она и выглядела гораздо менее роскошной, чем в Гейдельберге, однако полностью соответствовала моим научным устремлениям.